0: Morgen.
1: Нанок FM билерисаарути.
2: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаутивитсуруп. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллор уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсоруп. Мит ииди аторлу. Акидиигит. Имминут ассидиит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиисартарфи туккуллуунит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
3: силе фитнес фишаккиша
4: иккеротиссаканнингаагу
3: сунамаана кана лима иссуа
4: атана лима чоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса па
2: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kohn Rangit, Du, Bisigani, Kusinta, Ekeronat, Pok.
4: Ah, Dilo. Ah, Uasusi, den Mutaki.
3: Ah, Mayuku Cup Noodles.
2: Lima Kiosk, Yasin, Casu Tolio. Akisuanarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna, at Kisuana Festival i Nusøen med, oktober på Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotarenut akirangit tumik tuzannat tzwasak afilingon na oktubar pinayuani susset ameluhin narik kammanidu nalunakotak fiyotun nornon lumiit alaktik kumahput. Isisutisset Atlantic Music gimi nunenu gimidu bisiyan raksin naput. Akizuanat festivalimi takus sagut kadalit nunani tuzannaratoran na pasatumi.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanok FM